0: Радио Р. Твое осеннее настроение.
1: Come tomorrow! И venga conmigo! Vámonos al viaje!

0: Радио Р.
1: О погоде на воскресенье. Сегодня дожди начнутся на западе и постепенно распространятся по стране. Осадки местами будут очень сильными. Порывы ветра будут достигать 15-17 метров в секунду. Температура воздуха днем от 18 до 21 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни.

0: Радио Р.
1: О погоде на воскресенье. Сегодня дожди начнутся на западе и постепенно распространятся по стране. Осадки местами будут очень сильными. Порывы ветра будут достигать 15-17 метров в секунду. Температура воздуха днем от 18 до 21 градусов тепла.
0: Вы слушаете радио.

0: ЮР.
1: На улице дождь, на лице гроза. Я опять все неправильно поняла. Ты опять все не точно мне объяснишь.

0: Радио Р.
1: О погоде на воскресенье. Сегодня дожди начнутся на западе и постепенно распространятся по стране. Осадки местами будут очень сильными. Порывы ветра будут достигать 15-17 метров в секунду. Температура воздуха днем от 18 до 21 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама.
1: Читайте в свежем номере еженедельника «Экспресс-неделя». Полицейским и пограничникам предлагают вернуть право на предупредительный выстрел. Поможет ли это остановить нарушителя и избежать применения оружия на поражение? Правила дорожного движения школьники знают порой не хуже взрослых, однако статистика ДТП говорит совсем о другом. Почему дети на дороге рискуют жизнью? Тяжело больному человеку помощь нужна круглосуточно, а государство порой предоставляет ее лишь на несколько часов, что закрывает пробелы системы домашнего ухода. Эти и другие материалы читайте в 38-м номере «Экспресс-недели».
0: Радио Р.

0: Я из Литвы.
1: Sveiki, aš esu Rosita Kanapeckaitė.
2: Добрый день, меня зовут Росита Kanapeckaitė, я майор запаса и военный психолог. В интервью с Дайвой мы поговорили о том, что значит «я из Литвы», почему люди хотят принадлежать сообществу, что в это входит. По существу это о том, откуда происходит человек, как он справляется со сложными ситуациями в контексте Литвы и каким он видит будущее.
0: Проект «Я из Литвы» создан при содействии фонда поддержки медиа.
3: Радио Р.

0: Радио Р.
1: О погоде на воскресенье. Сегодня дожди начнутся на западе и постепенно распространятся по стране. Осадки местами будут очень сильными. Порывы ветра будут достигать 15-17 метров в секунду. Температура воздуха днем от 18 до 21 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Радио Р.
1: Я из Литвы. Это программа «Дай вы же имите. Я из Литвы», созданная при содействии Фонда поддержки медиа и Радио Р. В гостях на этой неделе военный психолог, доктор Расита Конопецкаите.
2: Сакичу, кат токс.
3: Я бы сказала, что у меня возникает потребность в этом чувстве. За границей, когда спрашивают, откуда ты, мне очень быстро хочется сказать, что я из Литвы. Этот идентитет для меня ассоциируется с принадлежностью к сообществу.
1: А сообществу, говорит Расита, почти всегда нужен враг, даже если его на самом деле нет.
3: Очень часто его вообще нет, но мы его создаем у себя в голове, в своей истории, что он вот такой. А потом обсуждаем с другими членами сообщества и сами же верим в свою собственную историю.
1: Один из самых неудобных моментов разговора о языке и о том, чья это ответственность – подстраиваться под страну или наоборот.
3: У нас, когда мы из Литвы, довольно ограниченная способность представить себе это неудобство русскоязычных. Ты просто не можешь до конца влезть в их шкуру. Но сказать, что это их право говорить на своем языке дома, да, все нормально.
1: А про саму устойчивость военный психолог говорит без пафоса и без розовых очков.
3: Мы находимся в очень неплохой ситуации. Просто из-за литовской скромности не хотим этого признавать. Что бы с тобой ни случилось, раз ты справлялась до сих пор, справишься и дальше. Вопрос только, хотим ли мы этого?
1: В конце вопрос, который держит весь разговор.
3: Страх сопровождает всех людей всю жизнь. Просто боятся разных вещей и в разное время. От него не уйдешь, потому что у него есть функция – защищать. А вот равнодушие – это уже сдача.
1: Не бойся бояться, но не будь равнодушным. На этой неделе в программе «Я из Литвы» была доктор Расита Конопецкаите. Полный разговор слушайте и смотрите на сайте и на всех платформах «Радио Р».
0: Проект «Я из Литвы» создан при содействии Фонда поддержки медиа. «Радио Р». Твое осеннее настроение.
4: Ароматы ванили –

0: Радио Р.
1: О погоде на воскресенье. Сегодня дожди начнутся на западе и постепенно распространятся по стране. Осадки местами будут очень сильными. Порывы ветра будут достигать 15-17 метров в секунду. Температура воздуха днем от 18 до 21 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама.
1: Внимание, внимание! Самый большой парк аттракционов в странах Балтии уже в Вильнюсе. Вас ждут целых 18 самых впечатляющих аттракционов для детей и взрослых. Парк находится по адресу Линкмену 22, рядом с магазином Реми Жальгерис в городе Вильнюс. Ждем вас до 27 сентября. Подробности в фейсбуке «Балтиос Аттракционы».

0: круто, интернетас.
1: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но... Независимый европейский театр «Зайчайка» представляет комедию безвыходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября Вильнюс, Польский дом. 18 октября Клайпеда, Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билеты распространяет Билеты ЛТ.

0: реклама.
1: Читайте в свежем номере еженедельника «Экспресс неделя». Школа должна давать равные возможности каждому ребенку, но пока не хватает помощников учителей, педагог вынужден помогать детям со спецпотребностями. Кто будет учить остальных? В Литве можно запретить курение на балконах многоквартирных домов. Но когда запрет действительно начинает действовать, и что делать, если соседский дым мешает жить? Цветок из бабушкиного сада неожиданно стал героем современных клумб. Как георгин вернулся в моду и почему редкие сорта становятся предметом охоты коллекционеров? Эти и другие материалы читайте в 38-м номере «Экспресс» неделя.
0: Радио РФ.

0: Радио Р.
1: О погоде на воскресенье. Сегодня дожди начнутся на западе и постепенно распространятся по стране. Осадки местами будут очень сильными. Порывы ветра будут достигать 15-17 метров в секунду. Температура воздуха днем от 18 до 21 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Радио Р.
1: О погоде на воскресенье. Сегодня дожди начнутся на западе и постепенно распространятся по стране. Осадки местами будут очень сильными. Порывы ветра будут достигать 15-17 метров в секунду. Температура воздуха днем от 18 до 21 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Балтийский хит-парад ТОП-20.
3: Приветствую всех, кто продолжает коротать свои осенние деньки вместе с Радио Р. Мы, как и вы, дорогие друзья, находимся в ожидании прихода бабьего лета. Синоптики нам по-прежнему его пока не обещают. И расстраиваться здесь, ну, как минимум, не стоит, потому что обязательно случится. Если во что-то верить, если еще хочется погреться, если еще насладиться золотой осенью, тоже есть желание, то это все обязательно случится в нашей с вами жизни. Ну, а сейчас случается то, что обычно бывает после завершения всех трудов. Трудовых обязанностей и дел, поездок в школу, на какие-то тренировки. Ну и, в общем, тот самый долгожданный, желанный и необходимый нам с вами уикенд. Отдохнем, расслабимся и с собой в компанию, как всегда, возьмем лучшие треки и лучшую музыку. Балтийский музыкальный хит-парад берет бразды правления в эфире прямо сейчас. Здесь, в ближайшие два часа, на эфире Радио Р. Лучшие треки, которые выбирали только вы и никто, кроме вас. Еще раз напомню, www.radio.r.lt. Голосование обнулилось. Вы можете, в общем-то, стать частью его абсолютно спокойно, поразмыслить, послушать. Сегодня в том числе будут и новые песни, конечно же, и те, кто уже находится в двадцатке, и те, кто ожидает. В общем, огромный выбор всего музыкального для вас и, в общем-то, никому, кроме вас, дорогие друзья. Уверен, это все дело не достанется. Главное, чтобы вы, в общем-то, были частью нашей с вами сегодняшней музыкальной битвы. Она обязательно состоится. И вот ее очередная итоги мы подведем в конце, соответственно, этих 120 минут. Но начнем, как всегда, со статистики, куда без нее. Есть те, кто пал, к сожалению, и не смог сегодня в двадцатку пробраться. Но здесь, в общем-то, прекрасная и замечательная работа, ремейк песни, которая нам хорошо знакома. Это Женя Трофимов и группа «Комната культуры». Сильно уверен, не расстроились, потому что у них есть еще одна работа, которая тоже претендует в двадцатку попасть и может там оказаться совсем скоро. Тем не менее, отпускаем, дорогие друзья, тот самый ремейк трека «Максим» в исполнении Жени Трофимова и его команды. 16 недель, прекрасный результат. Жаль, победы не случилось, но не в этот раз, так и в другой обязательно случится. На 20-м месте сегодня встречаем серьезный дуэт. Дуэт талантливых людей, которые, в общем-то, с одной стороны, это певец Джонни, который в этом году еще и стал лидером по просмотрам и прослушиваниям в Ютубе. С другой стороны, это молодая, подающая надежды ученица Кэти Топурия, певица Тассу, дорогие друзья. Ну, чем-то она даже, как мне кажется, похожа, и, может быть, некоторые путают, в общем-то, стилистику исполнения, ну, и само исполнение этих двух артисток. Ну, решили они объединиться, соответственно, в команду. Получилось, как мне кажется, очень здорово, профессионально и интересно. Называется трек «С тобой». Именно с ним сегодня мы и начинаем наш большой полет в двадцатке лучших. Джонни и Тассу. Место номер 20, новый трек «С тобой». 20.

0: это интернетас.
1: Впервые в Литве World Wide Ballet Theatre представит самую известную историю любви. Балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева. 6 ноября Клайпеда, Дворец Рыбаков. 7 ноября Вильнюс, концертный зал Компенса. 8 ноября Каунас, Большой зал ВДУ. 9 ноября Шауляй, концертный зал Сауле. «Ромео и Джульетта». Билеты распространяет Билеты ЛТ. Информационная поддержка «Экспресс-неделя». Радио Р. Твое радио. Балтийский хит-парад ТОП-20. 19 место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: В нашем балтийском музыкальном хит-параде все возможно, в том числе даже совершить путешествие на музыкальную малиновую луну. Такая, в общем-то, видится группе «Моя Мишель». И такая виделась, в общем-то, и нам до этой недели. Сегодня, к сожалению, ребята потеряли, девчат потеряли большое количество голосов. Виной тому, наверное, в общем-то, ваше внимание, прикованное к каким-то другим музыкальным персонам, минус 7, к сожалению, сегодня для трека «На малиновой луне». И 15-я неделя может стать завершающей в этом полете, если вы, в общем-то, к этому всему делу не приложитесь прямо сейчас и не решите активнее за них голосовать. Тем временем мы очередную порцию новостей готовы вам выдать, обсудить вместе с вами и, в общем-то, может быть, рассказать вам что-то новое и интересное. Например, про канадского певца и автора-исполнителя Эйбела Тейсфае, он же известен нам всем на данный момент под псевдонимом The Weeknd, который рассказал все-таки о будущем своей музыкальной карьере. В январе 2025 года, после релиза альбома «Hurry Up Tomorrow», который завершил трилогию, в которую также вошли альбом «After Hours» и «Dawn FM», музыкант говорил о завершении эры «The Weeknd» и намерении в дальнейшем выступать лишь под настоящим именем. Тогда он это объяснял, что хочет закрыть нынешнюю главу карьеры и двигаться дальше без привычного сценического образа. Однако уже в апреле этого года, во время концертного шоу в Мехико, Тейсфае признался зрителям, что уже успел представить, какой будет его жизнь после завершения этой эры, но быстро понял, что не хочет отказываться от жизни и от своего музыкального, в общем-то, этапа, псевдонима и, соответственно, карьеры. В новом интервью журналу Go Kyuk Hong Kong на этой неделе 36-летний певец объяснил, почему не намерен все-таки отказываться от своего сценического имени и какое будущее его ждет вскоре после исчезновения по завершении очередного гастрольного тура. «Исчезновение, — говорит он, — означает для меня только одно. Наконец-то я могу освободить время и сосредоточить всю энергию на одном проекты, а не держать в поле внимания множество вещей одновременно», сказал The Weeknd. Он уточнил, что исчезновение будет кратковременным, поскольку представляет собой отдых, которого заслуживает за последние 5 лет продуктивной работы в музыке и кинематографе. Ну, значит, дорогие друзья, что Weeknd все-таки не перестанет существовать. Мы по-прежнему можем смело использовать этот псевдоним взамен его достаточно сложного произносимого имени. Ну и, соответственно, дадим музыканту отдохнуть, а после этого, уверен, он представит остальные части своей, уже теперь не трилогии, а может даже сиквела, но, в общем, будет много нового музыкального и интересного от The Weeknd по-прежнему, что здорово и интересно. Здорово и интересно — это тоже судьба, в общем-то, известного трека, который нас подбадривал всю весну, лето, и вот теперь продолжает это делать даже осенью. Филатов и Кэрис, дорогие друзья, очередные рекорды, 21-я неделя сегодня, и по-прежнему с большим удовольствием, хоть и с потерей в две позиции, мы эту музыку прямо сейчас вам в эфир и включаем.
0: 18 место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Неожиданно в этом году ставшая вновь студенткой Маригу учится, уверен, сейчас, не пропуская ни одной лекции, даже несмотря на заочное отделение, будущим философом собирается стать, как мы выяснили совсем недавно, и по-прежнему радует нас новыми треками. Надеюсь, что это постоянство сохранится. Называется песня «Настоящий». Вторая неделя, три позиции плюса. Начало неплохое. Надеюсь, что и развязка тоже, в общем-то, не заставит себя долго ждать. Положительная в первую очередь. Тем временем разоткровенничаем. На этой неделе Александр Розенбаум, который скептически относится к идее съемки биографического фильма о своей жизни. В недавнем интервью музыкант признался, что не понимает коллег по цеху, которые сами стремятся к тому, чтобы их жизнь была увековечена на экране. По словам Розенбаума, в случае поступления подобного предложения он бы ответил, конечно же, отказом. Артист подчеркивает, что не считает свою жизнь более значимой, чем путь представителей других профессий. Исполнитель назвал стремление артистов к созданию фильмов о себе, по его мнению, нелепым и выразил убеждение, что представителям шоу-бизнеса следует все-таки концентрироваться на качестве профессиональной сегодняшней текущей деятельности. В качестве примера он привел необходимость петь вживую, без использования фонограммы, вместо того, чтобы задумываться о кинематографическом увековечивании собственной персоны. Музыкант также добавил, что решение о съемке фильма должно приниматься общественностью спустя десятилетиями после активной карьеры артиста. Вот такое мнение знаменитейшего Александра Розенбаума. Уверен, что Никита Киоссе пока и не претендует ни на какие биографические ленты, но музыка нам его точно запомнила. Сегодня у Никиты хорошие новости. Его мотивирующий трек под названием «Все получится», кажется, приносит ему положительные плоды. Плюс две позиции, 16-е место, третья неделя.
0: 16-е место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Вынужденная, необходимая, но приятная во всех смыслах музыкальная пауза, которая сможет вам, дорогие друзья, еще раз немного напомнить и о тех, кто жаждет попадания в лучшую двадцатку, но пока, в общем-то, до нее не добрался, потому что голосов не хватило. Может быть, вы пока не прислушались, пока не оценили, но вот прямо сейчас попробуем все, весь этот процесс заново запустить. Эвелира Т среди претендентов с треком «Стоп». Небезызвестный Five Star Family и их компаньон Fargo, трек «Перемотай». Группа «Добро», состоящая сейчас в двадцатке, но жаждущая попасть туда, может быть, в двойном размере, трек «На счастье». Женя Трофимов и «Комната культуры» с треком «Нравится». Дора с композицией «Верю». Гонопольский, неделя ранее был представлен, «Рилсы, рельсы». Влад Лазарев, не тот Лазарев, другой, новый, «Нормально» называется песня. И Камбулат Минаева, «Половина». А слушать, дорогие друзья, слушать мы, пожалуй, попробуем еще раз Светлану Лободу. Абсолютно свежая песня, абсолютно новый виток в ее карьере. Может быть, просто вы не до конца оценили, не дослушали и прямо сейчас хотите повторить. Повторяем прямо сейчас для всех жаждущих и страждущих. «Они» называется новая песня Светланы Лободы. И далее она прозвучит в эфире «Радио Р». Голосовать за любые треки, любимые, понравившиеся и уже состоявшиеся здесь, как треки в Балтийском музыкальном хит-параде, вы по-прежнему можете на нашем сайте в сети интернет www.radio-r.lt.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Освежив немного память, в общем-то, и еще раз вас перекинув некоторую историю того, кто сегодня претендует на попадание в двадцатку, мы возвращаемся в ту самую двадцатку и встречаем уже действующих ее героев. Здесь абсолютно неожиданный камбэк совершают ребята DJ Smash и Артем Качер. Кажется, в общем-то, лето прошло, взгрустнулось немного, а потом решили, в общем-то, вновь поддержать летние треки и песни. Их релиз летний под названием «Клатч» смог отыграть две позиции. Сегодня вернуть этот дуэт на строку номер 15. А интересная история случилась, кстати, на этой неделе с американской певицей и автором песен Арианой Гранде, которая оказалась в затруднительном положении сразу после заключительного своего шоу, концертного тура The Eternal Sunshine Tour. Финальный концерт артистка дала 1 сентября на сцене лондонской O2 Arena. Спустя почти две недели после завершения тура 33-летняя Гранде опубликовала закулисные снимки, из которых стало известно, что она и еще трое участников ее команды просто застряли в грузовом лифте в тот вечер. На черно-белых кадрах запечатлена сама поп-звезда, которая, пытаясь раскрыть двери лифта, растянулась едва ли не в поперечный шпагат. На помощь Гранде пришли и остальные застрявшие. «Мы застряли в лифте сразу после нашего последнего выступления. Честно говоря, я тогда была на грани». Именно такой подписью сопроводила фотографии сама Ариана. Ранее, кстати, 4 августа она же подтвердила слухи о бессрочной паузе в публичной деятельности, которая наступила сразу после завершения ее 5-го гастрольного тура. Ну, в общем, сразу после того, как в лифте застряла. На одном из концертов артистка также объявила поклонников, что планировала взять перерыв и сразу после того, как хорошенько отдохнет, вернется к активной концертной жизни. Ну что ж, видимо, застрять, подумать и немного перезапуститься – вот что было необходимо артистке, в том числе после завершения ее длительного гастрольного тура. Будем надеяться, пауза все-таки будет короткой, и, в общем-то, мы, как и монеточку, будем с большим удовольствием новые треки от Гранде в самое ближайшее время уже воспринимать на слух. Монеточка, тем временем, у нас на этой неделе, к сожалению, не была настолько хорошо воспринята, как недели ранее. Она потеряла одну скромную позицию и далее отсюда будет думать, в общем-то, что делать дальше. Делать будет это все дело с треком «Монополия». Именно его она сегодня и представит на месте номер 14. И это 5-я зачетная неделя в хит-параде.
0: 14-е место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Красивая жизненная история, на которую, кажется, мы более полагались, ну, точнее, на ее популярность более полагались, чем она пока, в общем-то, по-настоящему происходит. Это история под названием «Полароид». На 8-й неделе сегодня певица Нюша, к сожалению, покидает лучшую десятку, где обосновалась совсем недавно. Ну, то есть провела там несколько недель на месте номер 8 и номер 9. К сожалению, сегодня вы ее плодов творчества не оценили и откинули ее назад в десятку 2. Здесь, надеюсь, дорогие друзья, она долго не застрянет. И вы, вновь окунувшись и предавшись воспоминаниям, сможете, в общем-то, еще раз за нее активнее проголосовать и вернуть ее, как мне кажется, в очень достойный и нужный для нее лучший десяток. Будем смотреть. Тем временем ее экс, скажем так, бойфренд и автор песен, исполнитель Егор Крид удивил поклонников новым преображением с ностальгической ноткой. Он решил вернуться к одному из прежних образов, которым запомнился еще в начале десятых. Крид опубликовал в личном блоге серию зеркальных селфи, сделанных на старенький смартфон. На снимках он предстал в черной футболке с изображением героини Макс Мейнфилд из научно-фантастического сериала «Очень странные дела». Вернул Крида из 13-го, но только бородой. Волос, в общем-то, трогать не стал, дабы меня поклонницы бы не убили в директе. Поставил кучу смайлов и подписался под своим новым постом сам Егор Крид. При этом он добавил один видеоролик, как раз снятый в 2013-м вместе с друзьями в салоне автомобиля. Эта новая публикация уже собрала более 7 тысяч комментариев. Поклонницы написали, что Крид идет любая манипуляция с внешним видом, потому что он самый прекрасный и как всегда. К тому же, ему вполне удалось реализовать задумку. И он схож с образом из начала десятых, и эта схожесть очень, по мнению поклонниц, заметна. При этом некоторые пользователи из соцсети заметили, что с непослушными кудрями артисту все-таки было немного лучше. Но нас вкус и цвет товарища нет. Вот такой вот Крид встречайте из десятого и прямо сюда к нам, дорогие друзья, в 2026. Он и Артик и Асти. На 18-й неделе ребята потеряли всего одну строку и дальше продолжают, в общем-то, считать недели до очередного рекорда. Трек «Карма» прямо сейчас звучит на месте номер 12 в Балтийском хит-параде.
0: 12 место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Очень мощное музыкальное объединение. Певица, одна из которых из этого объединения, именно певица Катя Иванченкова, она же солистка группы Айова. О ней мы сегодня еще вспомним и поговорим. В последнее время, кстати, много выдает интересного в эфир, что, как мне кажется, можно обсудить. Ее трио — это Holy Flame, она и Досе, объединившись в единое целое, представили нам трек «Ловлю», и вот буквально за месяц уже смогли стать лидерами второго десятка. Это явно крупная заявка на успех. И еще так 4 недели с такой же прытью и скоростью, и смотришь, ребята уже будут там на долгожданном первом месте. Ну, в общем-то, мы их только что послушали в рамках лидера второго десятка, и спасибо им большое за возможность. Будем слушать новый трек, который на этот раз представляет певица и автор песен Асия. 28 августа она выпустила новый сингл под названием «Чудо». Главная тема песни – преодоление сомнений и осуществление желаний. Песня это рассказывает о том, как важно не слушать чужие стереотипы, вроде «знай свое место» и «чудо не существует», а продолжать мечтать, брать инициативу в свои руки и уверенно идти к своей цели. Будем надеяться, что именно так Асия пойдет к лидерам нашего балтийского музыкального хит-парада, но решать, как всегда, вам, дорогие друзья. В завершении этого первого часа нашего с вами общения с большим удовольствием большая премьера на Радио Р. Асия, трек «Чудо». После короткий перерыв, и мы вновь здесь, в эфирной студии Радио Р, несмотря на слякоть и небольшой дождик, с большим удовольствием, с большим сердцем будем представлять вам десятку лучших, которые выбрали, конечно же, вы сами. Оставайтесь здесь, на эфире Радио Р.
0: Новинка недели.

0: Радио Р.
1: О погоде на завтра. В понедельник временами ожидаются дожди, местами возможны слабые грозы, порывы западного и юго-западного ветра достигнут 15-17 метров в секунду. Днем заметно похолодает, до 13-16 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Балтийский хит-парад ТОП-20.
3: Еще один большой вам осенний привет летит здесь из светлой и уютной студии Радио Р. Надеюсь, что вы также удобно устроились. Продолжайте коротать свой уикенд вместе с нами в хорошей, доброй, дружной музыкальной компании. Несмотря ни на что, ваше настроение прекрасно, потому что вы отработали, заслужили, отдыхаете. И, в общем-то, пока про понедельник даже и думать не хочется. Он, конечно же, настанет. Мы с вами вновь со всеми силами и возможностями к нему серьезно подойдем. Но, а пока давайте просто охарактеризуем. Будем говорить о лучшей музыке, о лучших треках, что делали уже в прошлом часе Балтийского музыкального хит-парада, который продолжается здесь в эфире Радио Р. Кого услышали, дорогие друзья, с удовольствием эти имена повторяю, потому что на 20-м сегодня вместе были Джонни и Тассо с треком «С тобой», «Моя Мишель», группа, на 19-м «На малиновой луне». Филатов и Кэрис, 21-я неделя, «Включи музыку», а 17-я «Мари Гу», «Настоящий», 16-й «Никита Киосе», «Все получится», 15-й «Диджей Смэш» и Артем Качер, трек «Клатч». «Монеточка» и ее «Монополия», место номер 14, «Анюша», строкой выше, 13-е, «Полароид». Егор Крид, «Артик Асти», «Карма», место номер 12, лидерами второго десятка стали «Холи Флейм», «Айова» и «Досы» с треком «Ловлю». Ну, возвращаясь к теме, в общем-то, возвращения летнего настроения, если вдруг, в общем-то, повлиять на погодные условия у нас с вами не получается, то, как минимум, на душевное состояние повлиять точно можно. Яркое тому доказательство – реинкарнация трека «Энзро» «Ты не бойся ночи». Один из самых вирусных треков в соцсетей этого лета возвращается в лучшую десятку благодаря плюс 5 на 15-й неделе. И именно сейчас именно он продолжит эфир «Радио Р».

0: интернетас.
1: Внимание, внимание! Самый большой парк аттракционов в странах Балтии уже в Вильнюсе. Вас ждут целых 18 самых впечатляющих аттракционов для детей и взрослых. Парк находится по адресу Линкмену 22, рядом с магазином Реми Жальгерис в городе Вильнюс. Ждем вас до 27 сентября. Подробности в Фейсбуке Балтиос Аттракционы.
2: Радио Р. Музыка хорошего настроения.
3: Балтийский хит-парад ТОП-20.
4: Девятое место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Одна летняя история потихонечку возвращается на круги своя, другая потихоньку угасает. Ну, все-таки до моря мы с вами, наверное, не скоро доберемся. Многие. Некоторые, может быть, пораньше. Ну, посмотрим. Уверен, что не все еще и в отпуск даже съездили. Кто-то активно и очень активно работал этим летом, поэтому кто-то еще, безусловно, скажет море привет, а кто-то скажет, наоборот, пока. В любом случае, группа «Добро» здесь у нас представлена не единым треком. Есть еще одна песня, которая ждет своего часа под названием «Нащ». Ну а мы трек «Море привет» сегодня находим на 12-й неделе на месте номер 9 с позиции как бы номер 5. Ребята перескакивают на 9-ю, но уступят свое место прямо сейчас исполнителю «By India». Это популярный музыкальный сингл под названием «Спектакль», который был выпущен популярным R&B-исполнителем из Казахстана. Он Виктор Поплеев по-настоящему. Официально этот трек был выпущен в августе 2026 года. Конечно же, песня быстро завирусилась в соцсетях, особенно в ТикТоке, благодаря запоминающемуся припеву и романтическому тексту. В центре сюжета – история всепоглощающей влюбленности, где чувство возводится в ранг искусства. Герой признается, что мысли о девушке лишают его покоя. Он готов идти ко дну и искать ее любой ценой. Вот такая безотверженная, безграничная и настоящая любовь. Прямо сейчас от «By India», он же Виктор Поплеев, здесь на Радио Р. Песня «Спектакль». Премьера прямо сейчас в эфире.
0: Новинка недели.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Ваня Дмитриенко, один из тех артистов, которого постигло, в общем-то, состояние стабильности на этой неделе. Именно в таком он продолжает пребывать. Все потому, что трек недоступна за вот эти 7 дней, не смогла прибавить должного количества голосов, чтобы перескочить куда-то выше. Поэтому Ваня, в принципе, ничего не потеряв, продолжает с 8-го места наблюдать, как разворачивается судьба других артистов Балтийского музыкального хит-парада. И пока, в общем-то, будем надеяться, что с этой точки он сможет все-таки продвинуться далее, и поклонницы его не забудут. Может быть, они в школу пособирались и сходили, может быть, какие-то дела резкие навалились, домашние задания, например, и времени голосовать было немного. На этот раз, надеюсь, его будет обязательно больше. www.radio.r.lt. Еще раз напомню наш адрес сети интернет, чтобы проголосовать за своих любимых артистов. Давайте вернемся к Кате Айове. Я обещал о ней рассказать. Она, в общем-то, на этой неделе решила углубиться в идею, как сегодня формируется музыкальный вкус слушателей и почему многие современные песни быстро теряют свою актуальность. Так вот, по словам артистки, сейчас аудитория часто ориентируется на то, что уже находится на поверхности и попадает в популярные чарты, не пытаясь разобраться в происхождении музыки и ее особенностях. «Мы немножко ленивые», — говорит Айова. «Кто-то не немножко. Поглощаем то, что нам предлагают на поверхности, то, что уже, в общем-то, входит в списки топов. И люди не понимают, что откуда взят, и что вообще искусственный интеллект, а что нет», — поделилась Катя. Певица добавила, что сама нередко обсуждает эту тему, например, с таксистами, и привела в пример ситуацию, когда слушатели принимают созданную с помощью ИИ музыку за работу известных артистов. «Мы с таксистами очень часто об этом спорим, и прям на повышенных тонах. Они говорят, да это не искусственный интеллект, это прям Джей-Зи, который спел песню, например, «Ласкового мая». И люди просто, в общем-то, не думают и не слышат», — сказал артист. Для развития наслушности Айова рекомендует начать знакомство с классическими произведениями. Ну вот так, дорогие друзья. Я вам тоже какую-никакую классику решил прямо сейчас в эфир поставить. Точнее, решили вы, а ставлю я вам, да, по вашему мнению и решению прямо сейчас. Это все-таки классический «Джонни и Федук». Для Джонни это второе выступление в нашей двадцатке сегодня. Для Федука единственное, но тоже не менее удачное. Потому что 14-я неделя, потеря всего в одну строку, и трек ностальгический. Лето, дорогие друзья. Давайте вспомним, как говорится, вытрем слезы и смело пойдем дальше в золотую осень. Джонни и Федук, место номер 7. Лето.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Осень, особенно сентябрь, это такой период, когда все как-то после отпусков, перерывов так сразу наваливается, когда, правда, можно немножко сойти с ума. Может, поэтому у лирика все больше и больше становится поклонников в плане этого трека, и он, ну, никак не отпускает возможность все-таки побороться за лучшую тройку, как минимум. Don't go mad, не сойди с ума, советует лирик. Место номер 6, 13-я неделя. Ну, сложно оценить возможности будущего для этого трека, но если вы будете активны, если будете голосовать, то успех абсолютно неизбежен. Кандидатуры певцов и авторов песен Джастина Бибера и Гарри Стайлса рассматриваются в качестве потенциальных хедлайнеров музыкального шоу в перерыве финального матча за звание чемпиона Национальной футбольной лиги NFL, он же Супербол 2027. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на осведомленные источники. По данным издания, 32-летние Бибер и Стайлс вошли в короткий список артистов, которые могли бы выступить в перерыве между таймами. Примечательно, что с организатором матча NFL уже сотрудничают рэпер Jay-Z и его продюсерская компания. Jay-Z, как стратег в индустрии музыки и развлечений, имеют решающее слово при выборе исполнителя для перерыва. К тому же, как утверждают организаторы Супербоула, пока напрямую не обращались ни к Стайлсу, ни к Биберу с предложением выступить. Не исключено, что музыканты просто могут ответить отказом. NFL, напомню, не платит хедлайнерам шоу в перерыве Супербоула, но артисты обычно участвуют в нем, чтобы привлечь внимание к себе и увеличить доходы от стриминга и продажи билетов, особенно когда у них выходит новый альбом. Обычно хедлайнеры Супербоула объявляют в конце сентября, при этом сам матч планируется провести в очень интересную дату, 14 февраля будущего года на стадионе SoFi Stadium в Инглвуде. Это штат Калифорния возле Лос-Анджелеса. Предыдущим хедлайнером, напомню, был пуэрториканский рэпер Bad Bunny. Он вошел в историю Супербоула как первый артист, выступивший преимущественно на испанском языке и одновременно проведший церемонию бракосочетания прямо во время этого шоу. Да, было круто, поэтому сейчас планку надо только поднимать, и этим, кажется, Супербол готов заняться очень и очень кардинально и серьезно. Группа Beast тоже была настроена суперсерьезно. Трек «Таня, не плачь» должен был уже сегодня стать золотым, по моему мнению. Так мои букмекеры думали, но все оказалось совсем иначе. Таня все-таки в итоге заплакала, группа Beast опустилась на 3 позиции, и в итоге 5-е место 1-го, дорогие друзья. Но здесь, надеюсь, поклонницы уже более старшего возраста тоже возьмутся за руки, в общем-то, найдут мышки и будут голосовать просто активнее на этой неделе. Посмотрим, поживем, услышим. Группу Beast, кстати, услышим прямо сейчас. «Таня, не плачь», место номер 5.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Вот кто умеет удивлять, так это по-настоящему группа «Градусы». Во-первых, недели ранее мы были приятно удивлены их абсолютно неожиданной, но приятной победой в Балтийском музыкальном хит-параде. Здесь тоже абсолютно ошеломлены резким падением на строку номер 4. То есть даже вне лучшей тройки сегодня группа находится с треком «На ресницах». По-прежнему здесь это 10-я неделя. И здесь экс-лидер, который сегодня вне лучшей тройки. И будем надеяться, вернется туда уже через неделю. Благодаря вашему активному голосованию. Мы же, в общем, тоже хотим подлить немножко масла в огонь приятного, в общем-то, оливкового, полезного, и представить новый сингл певицы Кристины Арбакайте. Называется песня «Цветок». Релиз его состоялся совсем недавно, 10 сентября. Автором слов и музыки к этой лиричной композиции стал известный композитор Олег Влади. Певица представила песню как теплое осеннее произведение, призванное скрасить пасмурное настроение ее слушателей. В середине сентября Кристина, кстати, также анонсировала скорый выход официального видеоклипа на этот трек. Ну, коли уж мы за середину сентября, клип пока еще не вышел. Видимо, строки немножко, дедлайны те самые, сдвигаются, но это никак не помешает нашей горячей встрече и большой премьере Кристины Арбакайте в нашем эфире. Итак, большая премьера Кристины Арбакайте. Новый трек «Цветок» в эфире «Радио Р».
0: Новинка недели.

магнитофон звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя, и все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Лучшая тройка сегодня, мы здесь, дорогие друзья, и открывает ее, ну, в общем, хитмейкер, без любых представок, настоящая неподражаемая Мари Краймбери, которой сегодня удалось совершить, ну, длиннющий прыжок, практически олимпийский, а может даже мировой рекорд здесь, в Балтийском музыкальном хит-параде, потому что давненько, не помню, кто удосужился такой, в общем-то, славы за всего-то одну неделю. Плюс 7 позиций вверх, дорогие друзья, с 10 на 3 место трек «Ты помнишь» на 11 неделе. Это большой намек на что-то очень грандиозное, например, на победу уже в самые ближайшие недели, но... Как говорится, с третьего места на первое тоже нужно как-то перескочить. Но будем надеяться, что голосов обязательно хватит, а поклонники будут готовы продолжить этот грандиозный успех. Посмотрим, дорогие друзья, и про Леди Гагу, прошедшимся в завершении нашей череды музыкальных новостей. Так вот, американская исполнительница и автор песен, и ее жених, IT-предприниматель Майкл Полански, в воскресенье 13 сентября были замечены на взлетно-посадочной полосе в Лос-Анджелесе при выходе из своего частного самолета. По данным Daily Mail, 40-летняя певица сделала безупречную укладку и выбрала элегантный тренч, длинное платье и туфли на высоких каблуках. На руках она держала первенца. Пол и имя ребенка, конечно же, не раскрываются. Наряд Гаги заметно отличался от ее более сдержанного образа молодой мамы, в котором ее несколькими днями ранее уже заметили в Северной Калифорнии. Тогда она была в пижамных штанах, а малыш был пристегнут спереди. Новость о беременности появилась после того, как певица годами опровергала слухи о своем положении. Слухи преследовали ее с апреля 24 года, когда она уже обручилась с предпринимателем Полански. Сообщение о том, что Гага и ее 42-летний избранник стали родителями, официально появилось днем ранее, 12 сентября. Для публики это стало настоящей сенсацией, поскольку до этого об артистке около 5 месяцев вообще не было ничего слышно. Она готовилась к новому, кажется, этапу в своей жизни. По словам источника, она была в полном восторге и никогда не была так счастлива, так как материнство было для нее даже важнее, чем успех в музыке. В это, правда, сложно поверить, ну, во всяком случае, пока. Но новость свежая, поэтому надо переварить, как говорится. Рады, безусловно, за поп-диву. И будем надеяться, что все будет хорошо. А малыш будет здоров. А Гага вот в таком же, вне себя от счастья, и далее будет в этом состоянии пребывать и творить уже в новом амплуа. Каким будет ее новое творчество, здесь вообще очень тяжело предположить, но зато есть возможность прямо сейчас перенестись куда-нибудь в восточную страну с восточными ритмами, с хорошим звуком, как говорится, и с хорошим вином, дорогие друзья. Музыкальным, безусловно, никакой пропаганды алкогольных напитков здесь вы точно не услышите. «Губы как вино» — так называется следующая песня, которую представит нам господин Сивак, которого я считаю, в общем-то, положительным выскочкой Балтийского музыкального хит-парада. Ну что сказать, впервые здесь, в двадцатке, за 6 недель на втором месте. Это очень и очень крутой результат. И это стоит послушать еще раз. Сивак, место номер 2. «Губы как вино».

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Знаете, этот выпуск Балтийского музыкального хит-парада мне точно запомнится своими неожиданностями. Давайте вспомним, дорогие друзья. Плюс 7 Мари Краймбери. Четвертое место группы «Градусы». Нелепое падение группы «Бис» на пятое место. Ну и в принципе, в общем-то, даже тот же «Диджей Смэш» с Артемом Качером и их «Клатч» сегодня две строки прибавил на месте-то номер 15. Помните, да? А вот победителем сегодня на 19-й неделе в очередной раз, я уже не помню, наверное, в третий, сейчас вот мне суфлируют коллеги, что да, как минимум. Коста Лакоста, дорогие друзья, вновь у нас здесь лидер Балтийского музыкального хит-парада на 19-й неделе. Тут уже надо 20-ю просто легко ждать, где-то там в середине хит-парада как минимум. А он собирается этот суперрекорд поставить, кажется, здесь, в лучшей тройке. Ну, как минимум. А может быть, еще и на месте номер один. Супер-хит, супер-трек, супер-победа, дорогие друзья. «Cherry Lady» — так называется песня, с которой я вас с удовольствием оставлю наедине сразу после того, как мы с вами попрощаемся. Но это, к сожалению, вот к моему разочарованию случится прямо сейчас. Потому что вот все треки Балтийского музыкального хит-парада названы. Осталось лишь только повторить еще раз адрес нашего сайта в сети интернет, где вы сможете голосовать и далее для того, чтобы выбирать лучших. Это www.radio.r.lt и пожелать вам прекрасного настроения, хорошей и доброй любой компании, родственников, друзей, родных, близких, всех, кто вас окружает. Главное, чтобы вам было хорошо и тепло на душе. Ну а за музыку отвечать будем, как всегда, мы. Оставайтесь в эфире Radio R, слушайте лучших и встречаемся уже через неделю, чтобы лучших обозначить в очередном Балтийском музыкальном хит-параде. До скорых встреч. Пока.
0: Первое место.

0: Радио Р.
1: О погоде на завтра. В понедельник временами ожидаются дожди, местами возможны слабые грозы, порывы западного и юго-западного ветра достигнут 15-17 метров в секунду. Днем заметно похолодает, до 13-16 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Позвони мне, позвони.
1: Радио Р.

0: Радио Р.
1: О погоде на завтра. В понедельник временами ожидаются дожди, местами возможны слабые грозы, порывы западного и юго-западного ветра достигнут 15-17 метров в секунду. Днем заметно похолодает, до 13-16 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама.
1: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluosčiams iki 50, mova būtiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Внимание, внимание! Самый большой парк аттракционов в странах Балтии уже в Вильнюсе. Вас ждут целых 18 самых впечатляющих аттракционов для детей и взрослых. Парк находится по адресу Линкмену 22, рядом с магазином Реми Жальгерис в городе Вильнюс. Ждем вас до 27 сентября. Подробности в Фейсбуке Балтиос Аттракционы.
0: Радио Р.

0: Я из Литвы.
1: Вики, аш esu Rosita Kanapeckaitė.
2: Добрый день, меня зовут Rosita Kanapeckaitė, я майор запаса и военный психолог. В интервью с Дайвой мы поговорили о том, что значит «я из Литвы», почему люди хотят принадлежать сообществу, что в это входит. По существу это о том, откуда происходит человек, как он справляется со сложными ситуациями в контексте Литвы и каким он видит будущее.
0: Проект «Я из Литвы» создан при содействии фонда поддержки медиа.
3: Радио Р. Новое и любимое.

0: Радио Р.
1: О погоде на завтра. В понедельник временами ожидаются дожди, местами возможны слабые грозы, порывы западного и юго-западного ветра достигнут 15-17 метров в секунду. Днем заметно похолодает, до 13-16 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот.
2: 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте билетей. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
0: Радио РФ.

0: нужно.
1: Реклама.
2: Ши папросто радио рекламу склипа. Дабар гирдите юс. Ир дар кели, кельолика. Ар нет келесдешим тукстанчу жмоню. Тай не пародимай, не паспаудимай. Тай жмонес. Ир галбут юсу бусими клиентай. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Radio reklama.

взять такси и скорее умчать на вокзал. Сколько раз этот способ меня выручал.

0: Радио Р.
1: О погоде на завтра. В понедельник временами ожидаются дожди, местами возможны слабые грозы, порывы западного и юго-западного ветра достигнут 15-17 метров в секунду. Днем заметно похолодает, до 13-16 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Радио Р.
1: О погоде на завтра. В понедельник временами ожидаются дожди, местами возможны слабые грозы, порывы западного и юго-западного ветра достигнут 15-17 метров в секунду. Днем заметно похолодает, до 13-16 градусов.

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте билетей. Не пропустите.

0: Реклама.
1: Читайте в свежем номере еженедельника «Экспресс-неделя». Полицейским и пограничникам предлагают вернуть право на предупредительный выстрел. Поможет ли это остановить нарушителей и избежать применения оружия на поражение? Правила дорожного движения школьники знают порой не хуже взрослых, однако статистика ДТП говорит совсем о другом. Почему дети на дороге рискуют жизнью? Тяжелобольному человеку помощь нужна круглосуточно, а государство порой предоставляет ее лишь на несколько часов, что закрывает пробелы системы домашнего ухода. Эти и другие материалы читайте в 38-м номере «Экспресс-недели».
0: Радио «Р». Радио хорошего настроения.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио Р.
1: О погоде на завтра. В понедельник временами ожидаются дожди, местами возможны слабые грозы, порывы западного и юго-западного ветра достигнут 15-17 метров в секунду. Днем заметно похолодает, до 13-16 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

себя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину, ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда мы...

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот.
2: 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте «Билетей». Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
0: Радио РФ.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился. Почему-то снова далеко. Те, кого считают